Я улих, не фасуас от нефс. Я улих, и сад цинет. Гиль цинеу, и таял мен геду. Бенегат цехай, бенели черека.